0: Ходена прашене жена, ке прашена наш мечека, ке боте прашена драшаш, на фаики гела, ха-ха-ха-тамаш. Я тебе лажу еще, да?
1: Ой. Я меня не дух Рома.
2: Я не дух Рома, кито Рома, кито Рома.
0: Чего?

0: знаешь.
1: Да ты я даже туда куда. Мешает. Знаешь, ты мальчишь, мешаешь.
2: Я не иду хрома.
3: Тальёшь?
1: Ампиакане.